0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Моцы и здоровья щиро жадаю тем, кто за кратами. Меня зовут Марина Савицкая, и с ними, и с вами с подарства мы обовязково встретимся.
1: Музыка, як лад життя. Маніфест. Манифест.

Led Zeppelin, Immigrant Song. Скажи, Віталя, стільки ж бару, так же солодко от диму. Але ж старая Прага не подол. Скажи, Дима, хотела б тяжкой до Десны прости ляском от поля. А як тобі, буш, тим балтийский, скажи, воля. Хотела б на концертах не скоро расцветать, а круто.

Tagore Chain и его Ode to Bamboo у слова с музыкой. Час утекает, тому надто много говорить не буду, как хапило просторы на все песни, какие на сегодня спланованы. А наступная гостья из Африки. M. Ballantyne записала себя в историю музыки по щирости одним альбомом Remember Me. Заголовок сам про себя говорить и про M так само. Сама ведомая песня с этого альбома, это My Life, и теперь я ее супольно послухаем.

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Strokes выпустили сингл «Fallen Out of Love», який протягивает новую эру гурта и рыхтует слухача до альбома «Reality Awaits». Песня побудована на меланхоличном инди-роковом гучанні с гитарной динамикой и легкой психоделичной атмосферой. Трек был записан у Коста-Рицы с Риком Рубином и завершает эстетику вертання гурта после «The New Abnormal». Реліз приміркований до сусветного тура 2026 года. Гурт вертається после протяглої паузи и одразу запускає глобальную концертную кампанию, якая охопить Европу, Америку и Азию. Новый материал подкреслює их вертання до больш живого и гитарного гучання. The Strokes – Falling Out of Love.
0: Вибраная тобой песня може стать сусветным хитом тыдня на Радио Рація. Усе, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Avalanches выпустили Together, первый за 6 годов новый трек. Это калейдоскопичная электронная композиция с сэмплами и гостевыми уделами Ники Найра, Джесси Ланза и Прентис. Песня звучит как гуковая мозаика памяти и сучасности и сопровождается концептуальной онлайн-кампанией про личбовые архивы вспоминов. The Avalanches знов працуют с идеей музыки как архивы эмоций и культурных фрагментов. Их гук застается одним из самых познавальных у электронной сцене, дякуючи складаным сэмплам и коллажной структуре. The Avalanches Together.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

У многих сусветных хитов есть так званый схаванный гук. Маленькая деталь, якую слухач может навод не зауважить свядома, але менавіта яна робить песню познавальной. Гэта может быть незвычайный шум, шепт, стрычка пальцев, короткий вокальный вдых, альбо навод выпадковый студийный гук. Продюсеры часто специально покидают такие элементы, бо мозг человека вельми добро запоминает дробные нестандартные детали. Менавіта таму некоторые песни познаются литерально с первых секунд, навод калі гучить только один незвычайный эффект альбо короткий инструментальный фрагмент. Цікава і тое, што часам выпадковыя памылкі ў студыі становяцца галоўнай фішкай трэка. Музыкі могуць пакінуць смех, шум крэсла або недасканалы дубль, калі адчуваюць, што гэта дадае песні жывую эмоцыю і сапраўднасць.

0: Музичний календар.
1: 25 травня 1963 года народился Майк Майерс, канадский актер и комик, так само музыка и удельник рок-проектов и сценичных музычных номеров. У 1975 у гэты ж день народилась Ларен Хилл, американская спевачка, рэперка, авторка песень, одна из ключевых фигур неосоулу и хип-хопу. 26 травня 1948 года народилась Стиви Никс, американская спевачка и авторка песень, удельница Fleetwood Mac и сольная икона року. У 1964 у гэты ж день на свет з'явился Ленні Кравіц, американский рок-музыка, спевак и мультиинструменталист. 27 травня 1975 года народился Андре 3000, американский рэпер и удельник Outkast, один из самых уплывовых артистов хип-хопу. У 1922 у гэты ж день на свет з'явился Кристофер Лі, британский актер и спевак, вядомы так само метал-музычными проектами. 28 травня 1944 года народилась Гладис Найт, американская соул и R&B спевачка, императрица соулу. У 1945 в этот же день на свет з'явился Джон Фагерти, американский рок-спевак, лидер Creedence Clearwater Revival. 29 травня 1961 года родилась Мелисса Этеридж, американская рок-спевачка и авторка песен, ведомая мощным вокалом и социальными текстами. У 1978 в этот же день на свет з'явилася Латая Лондон, американская R&B и поп-спевачка. 30 травня 1971 года родилась Идина Менцел, американская актриса и спевачка, ведомая бродвейскими мюзиклами и песней «Let it go». У 1974 у гэты ж день на свет з'явіўся Сіло Грін, американский спевак, рэпер и продюсер. 31 травня 1940 года народилась Дайан Уорвік, американская поп и соул-легенда, одна из самых поспяховых вокалисток у истории чартов. У 1965 у гэты ж день народилась Брук Шилдс, американская актриса, якая так само удзельнічала у музычных и сценичных проектах. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com ды галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю. А мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

меня ели. Коллеги згодные, многие звар'ятели. Ранее глядели, как без синяков на теле. А теперь глядят, я кутиры на цели. И тут надто здивляться не треба.

0: где б не сядел, куды б на зоне не шел ты, отстекал тебе не сховаться нигде, бо ты позначенный желтым.
1: Можно комусь из администрации не сподобаться. Отмова от працы. Сгадали у эмиграции.
0: Спишь без матраца, болит все трасса. И нема куды скардиться, нема до кого звертаться. Готовальня працуе справно. Треба просто неяк трыматься.
1: Бояться, это нормально. Не доверать, чакать небеспеки.
0: Сусед подозрённый некий.
1: Страх захаваю табе человека.
0: Я слухав себе, разумеючи страх, як старожитный инстинкт, який да поможе прости мне праз. Это все, бо я не з тих, хто, подавшися паніцы, доводит себе до паранойи, быть у себе, як у панцири. И памятать, памятать, хто я.
1: У их так само мается страх, бо як потлумачить сенс, что тебе сюди везли у кайданках звичайных забойцов без.
0: Нажмат шасей проверяют и не дают, звонки и встречи карают, а дозволяют хіба только книги, да речи, так само не усе, то ж про леки.
1: Хтось из нас не выйди зусім, хтось ти выйди калекам.
0: Камеры студят узинку.
1: Что тут додать, не якось так, бывает и горш поверне. И еще далеко не факт, что выйдешь, як скончится термин.
0: Еще один день, не яка долю, завтра чакает такий ж непростый.
1: У гэтым годе на один болей, бо ён высокосный.

0: человек, который работает в системе, он понимает, что он садист. И быть садистом для многих людей не является проблемой или каким-то моральным выбором.
1: В камере нельзя сидеть, можно только ходить или стоять.
0: Обувь, в которой невозможно ходить.
1: Там видно душно, там все стены в плесени, вверху.
0: Начиная от переполненных камер, заканчивая реальными избиениями и применением электрошокеров, дубинок и всего остального. И этим пыткам подвергаются люди каждый день.

0: заседание для призыва.
1: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
2: При микрофоне Ева Барцеловская. У день политвязни у Беларуси отбылась встреча, присвеченная памяти, свободе и отказности перед историей. Музей Вольной Беларуси разом с Музеем Незалежности Польши злазили у просторы 10-го павильона Варшавской цитадели польско-белорусскую дискуссию «Паустанне 1863 года. Спадщина двух народов». «Паустанне 1863 года», как написали организаторы, стало одним из тех моментов, когда белорусы и поляки разом змагаліся за годность, право на голос и свободу. С того моменту прошло больше за 160 годов, але история политических репрессий, турма и переследу протягивается у нашей краине и сегодня. Тысячи белорусов находятся за кратами за те же идеалы, что и герои 1863 года. Местом этого мероприемства стала цитадель Варшавска, где чекали присуду поплечники Костуся Калиновского. А мы этой встречи было нагадать про людей, которые сегодня платят своей свободой за право думать и жить без страха. Мы поразмовляли с представничкой музея про это мероприемство, и давайте послушаем.
1: А за межами?
3: Меня зовут Бланка Тибыревска. Я представительница молодежного совета музея 10-го павильона цитадели Варшавской, а также студентка Варшавского университета.
2: И сегодняшнее спотканье про паустанне 1863 года, оно отбывается у день солидарности с полезневоленными Беларуси. И это не выпадково, да?
3: Да. Во-первых, у меня появилась такая идея, чтобы в нашем музее соединить эти два народа, поляков и белорусов, в совместной исторической памяти. Но потом мои друзья из Музея Вольной Беларуси сказали, что 21 мая есть такой день солидарности с полезневоленными. И это очень хорошая оказия, чтобы отдать честь нашим предкам и людям, которые все же борются за свободу.
2: Подчас своего выступления вы сказали, что с 2025 года режим Лукашенко вызвали у несколько сотен политических вязнев, и мы, поляки, повинны особливо разуметь их лёс.
3: Я могу сказать, что в целой польской истории и в 19-м, и 20-м веке люди были вынуждены покинуть свою родину, покинуть свою страну и искать убежище в других странах. Эти были повстанцы, литераты, поэты, политические деятели, просто интеллигенция и самая активная часть нашего народа. И это все уже происходит с белорусами. И для меня это очень трогательно и печально, что это все же случается.
2: Так само была организована выстава Музея Вольной Беларуси про речи уже былых политвязнев. Вы бачили ее вперше, и коли так, то какие у вас уражения от ее?
3: Да, я смотрела эту выставку еще в Музее Вольной Беларуси, так как я часто его посещаю. Для меня это очень важно и очень интересно. Я с первого взгляда была просто в шоке от этого, как эти люди страдают и сколько в них сил при этом. Это просто что-то восхитительное. Какая в них сила, какая в них честь и какое человеческое достоинство, вопреки всего, что с ними случается.
2: Мы хотели бы жить в свете, где никто не репрессован. Так само ваша фраза. Можете ее так само прокомментовать и расширить?
3: Да. Мы сейчас, много людей считает, что наступило время демократии, либерализма, развития, но обстановка в таких странах, как Беларусь, Россия, Украина, показывает, что это не совсем так, что все же даже в Европе, даже очень близко нас, есть страны, в которых тоталитаризм все же имеется в хорошем состоянии, да. И для меня это просто очень сложно понять, как это все уже может происходить. Но я стараюсь, как могу, поддерживать белорусскую диаспору в Польше, потому что я считаю этих людей героями.
2: Ці хотіли б ви щось додати до сказаного, опираючись на те, що 21 мая – День політв'язнів у Білорусі?
3: Я би хотіла сказати, що і кожен день помню про цих людей, як це не звучить странно. Просто я часто думаю об этом, що я живу здесь в Польщі нормально, що я можу вчитися, наслаждатися своєю життю, а люди в моєму возрасті страдають і не можуть жити в безпечності. Я би дуже хотіла, чтобы люди в Беларуси знали, что поляки поддерживают их, что знают про их ситуацию и мечтают о том, чтобы жить с ними в дружбе, мире и чтобы все шло к лучшему.

0: Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Я хотел тебе задать питание, якими голосами размовляю уже на сегодня ваша белорусская модель? Чи есть там жаночий голос, чи есть дитячий, чи это только перспектива?
2: Дитячих нема. Есть мужчинские, жаночие, разные. И которые лепше, и которые горше представлены. Ну, в зависимости от того, сколько было материала у датасета. Какого голоса больше один, того и лепше размовляет. Ну, это, мабуть, и зрозуміло. Тому что модель больше научена на тем, чего больше. Есть у нас один такой голос, скажем так, основный. Это, дякуючи проекту Donor Buy, были записаны великая количество датасетов створено белорусских. Там, конечно, свои проблемы. Почему Donor Buy называется? Небыто стань донором своей мовы. Любой заходит на сайт и может включить запись и прослушать. И проверить, чистить запись. И таким чином назбирался довольно великий датасет. Проблема там у тем, что вельми дрянная якость, потому что все записывают ці с телефона, ці с ноутбука. Не то, как студия это была некая, по-перше. А по-другое, ну, зрозуміло, что там микрофоны совсем некие. В чистом выгляде оно не подходит для обучения модели. Нам пришлось шмат еще працевать над полепшением якости этих датасетов. Ну и по-другому, это просто по одному сказу начитанные тексты, и их особливо, ну, интонаций там не будет, скажем так. Ну, не то, что не будет, их там нема, просто нейтральные интонации. Как больше натурально звучало, треба, как интонации были максимально разностайные. Плюс у тем, что там шмат разных голосов, около 8000 вовсе у датасете Common Voice 25. Donor Buy вовсе это пригожий такой сайт, але это надбудова над сусветным проектом Common Voice от Mozilla. И они его запустили, не памятаю, каким годом, там 21-м, 22-м. Может, помилился трошку. И они собирают все голосы света на всех мовах. Donor Buy сделали вот этот вельми пригожий, зручный сайт, який пишет напрямую вот эти записи и проверяет у Common Voice. Все они заховываются там.
1: Common Voice – это что?
2: Это проект от Mozilla, сусветный, який робить записи и потом их проверку особных сказов. Таким чином собираются датасеты. Ты заходишь на Donor Buy, можешь зарегистрироваться, можешь не. Единая мова, что когда ты становишься донором мовы, ты подписываешь погодение, там максимально открытая лицензия, все могут скористаться твоим голосом, и ты записываешь свои голосы. Ты по одному сказу начитываешь.
1: То бок, это проект так званых великих гульцов. Это Mozilla.
2: Ну так, можно сказать, что Mozilla – это великий гулец, конечно же. Ну, все ведают Mozilla Firefox браузер. Так это трошки иншее. Ну, тем не менее, это проект Mozilla. Сам принцип. Але Donor Buy для белорусской мовы сделал вельми добрую речь. Вот это вот портал Donor Buy, який пригожий, зручний, файний, з рейтингами, хто кольки гучив, хто з якого там району, де гучить яка мова. Ось я склецку там показується на мапі. Ось у нас тут таке мовлення. Там насамреч це і було зроблено для того, щоб ведати різні діалекти і так далі. Про Donor Buy велику працю зробив. Дякуючи йому, ми маємо датасети, які як мінімум вельми файно підходять для моделі по розпознаванню. І в цілому, хоча й за все, всі великі гульці, дякуючи відкритій ліцензії Common Voice, вже скористалися цими даними, і, в принципі, у всіх великих гульців розпознавання працює добре.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Где найлепей захавалище дубровые. Модная зброя у бойках. У берости знайшли стародавние могилы.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Поклич» пишет об стане дубовых лясов в Беларуси. Профессор Федюшин зазначает, что в Мазырской окрузе находятся великие дубовые лясы, якія лепш захованы у поравнанні с дубовыми лясами сярэдней Беларуси. Особливо добра захаваны дубовые лясы в Азярышчанском лясництве.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Белорусский день, 1927 год. Пиша про советский побыт у вёсцы. Попы бядуют, что нечего стало робить. Фактичный шлюб завоевывая вёску, завялись аматоры вельми частых шлюбов. Значной рационализации досягнули и бойки мальцев на игрышчах и вяселлях. Раней просто пороли ножом у бок, били колом по голове. Все ли это модно пороть кинжалом, ти шавецким ножом так, как обоязково вывалились кишки, ти бахнуть с нагана так, как положить на месцы. Колля не у моде, як и старые скоки. Зараз на игрышчи гарезуя вальца и маткин. Вольный вязковый пероклад панского вальсу и матчиша. Живе веселая полька, замирая, кадрыля и закрутистый лянчей.
0: Беларусь у интербельме.
1: Сын Беларуса у 1924 годе публикует корреспонденцию из Берестя. При работах по проведению трамваю наткнулись на три вельми старые, мо да историчные могилы с разными предметами с бронзы.
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Антон Беляев працавал на телеканале АНТ. 14 лютого 22 года его затримали после эфира и осудили на 15 суток арешту. У травні 23-го его затримали уже поводле криминального 342-го артикулу. Отбылся суд, и ему присудили 3 года хатней химии. Летом 25-го он с допомогой службы эвакуации «Байсол» выехал с краины. И у эмиграции написал книгу про туремные пригоды «Як я провел лето». Презентации автор проводит у веселой театральной форме и тлумачит это тем, что сумму и так вокруг шмат. А в опыту таких представлений у его богато.
2: У Беларуси я шмат працавал у сферы, якая робила святы. Я вел веселье, вел корпоративы, с неких инших на год я робил импрезы. Гастролевали шмат по Беларуси мы так само и по неким зарубежжи робили гэта. А лето были некие нагоды, то не была моя властная книга. Вось тому гэта вось один нюанс, який изменился, и он для меня особливо пяшчотный и вельми приемный. А так агулам жыццё не изменилось, и гэта вельми добра, тому что шмат кто полохая зорной хворобой, и гэтага мне не жадается агулам ніяк.
1: У меня есть некалькі таких моих знакомых, которые мне кажут, что вот коли бы это все не здарилось, а в 20-м годе, коли бы я не выехал, я бы ничего это не зробил, я не написал бы там, со мной не отбылося таких цудовных подеев, як вы воспринимаете?
2: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякуй спадару Александру Гровичу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшчы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
1: Як вы успрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў і так далі. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
2: Ну, гэта нейкая палка або двух концах. Бо, па-першае, добра, што людзі пішуць, таму што нараджаюцца новыя пісьменнікі, аўтары, некаторыя з іх могуць быць вялікімі праз некалькі там год, 10 гадзяў. А з другой стороны, вельмі дрэнна, таму што шмат якім людзям прыйшлося прайсці праз гэты досвід, праз катаванні, і яны пішуць пра гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, вось гэтых усіх здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і кнігі былі на іншыя тэмы. Пра дзяцінства, мацярынства, пра яшчэ нешта светлае ды добрае. Але мы маем, што маем, і пішам пра тое, што пішам.
1: У вас кніга пра турму вясёлая, а насамрэч, ну, не было нікіх такіх сур'ёзных рэчаў, дзе б нават слёзы наварочваліся?
2: Ну, ведаеце як? У кожным жарту есть только кавалачак жарту. Тому и у этой книги, ну, жарт жартом, а лишь она на самом деле серьезная. И когда помеж строчек не так приглядится больше уважливо, то можно побачить и то, об чем я хотел расповести на самом деле. А жарточки это для того, как, ну, может быть, слезы лились не одразу.
1: А еще мне за все сдается, что вот эти университеты туремные, ну, про эти университеты, ты набываешь неких знакомых, добрых, сябров, а затем и на все жыццё. Тебе отбылося так?
2: Зразумела, это так. Ну, я не могу казать про своих сябров, бо з их многие засталіся там, в Украине, в Беларуси, и для их это будет небеспечно. Тому молчки, все молчки.
1: А как часто у вас отрымливается презентации робить?
2: Ну, дякую выдавцу Розумеда. Мы робим импрезы 1-2 раза на месяц в разных городах. Ну, покуль что Польши, бо не маю

Християнские помники и монастыри Каппадокии. Великобритания. Монах Святой Горы Афон, отец Пимен Влад, узначалил Конгресс православной молоди, який прошел у Англии. У мероприемстве взяли удел молодые православные верники, представники духовенства и организаторы молодевых инициатив. Программа форума включала богослужение, лекции, сустречи и обмеркования, присвеченные духовному житию молоди у сучасном громадстве. Афонский монах выступил с докладом про молитву, церковную традицию и значение монастского досвіду для миранов. Удельники форуму так само обмерковывали питання православной идентичности, миссии церкви и молодевого служения. Организаторы отзначили высокую цікавость до мероприемства и подкреслили необходимость протягу подобных встреч у будущине. Конгресс стал пляцовкой для зносин молодых православных людей из разных парафий и юрисдикций, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Вялікабрытаніі.

Признаться, пропагандиста у гэтай ситуации абсолютно не шкода. Годами яны з энтузиазмом тлумачили громадянам, что черное – это белое, цензура – это свобода, а репрессии – клопот про безпеку. Теперь же им самим доведется займаться любимой справой на профессийном узровне – шукать правильные словы для неправильной рычаисности. Стоп!

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам как

0: Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
1: На высокие орели, что повесили у бары, налетели и посели мошки, птушки да звери. Але усім, хто думав сісті, не хапіла все-таки місця. «Будем тільки по чарзе», – гэта ваук улік в'яде. Непосредно хитрый зай обскакать хотел чаргу. «Зайка, место свое знай», – ваук натиснул на ногу. «Ой, балюча, не могу». Зая хоть и не хотел, стать примусили у хвасте. Веселость, хругом гамонка, бачить лось, сива воронка, лис синица, строкоза, дрозд, куница, дыкоза. Раскачали так орели, а я не одно рыпять, что, сдавалось, я хотели аж до месяца взлетать. Наполохали сороку. «Эй, не треба так высоко! Залетите за облоки, а отвернитесь знов на землю свою домов!» Кольки усехи, кольки смеху, ажно будить пушту реха. Не у пару, каб поглядеть, с гуштару прыйшаў медведь. И назола. «Як раўне! Хто дозволіў без мяне?» И хотя засопся трошки на арэлі лес такі. Эх, не вытрымалі дошки. И стары пабіў бакі. Да ачухаўся медведь и давай пяром рыпець. «Я адзіны гаспадар и абшараў уладар. Для звяроў и зверанят, для жучкоў и птушанят. Свой подпис, свой загад. От весны до весны, каля елки и сосны, каля дуба и осины, на бярозе и рабине, каб николи не посмели ладить новые орели». И поверьте, с той поры больше не гушкали у бары, а ни птушки, ни зверы.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация. Радио Рация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.